створ, я со мной, я само боги, створ. Чек доме уязи до него швигнем, и не срамно на ухо му ригнем, на тому речем купчек сам,